0: лови мгновение. Срывай эти бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

0: вопросов неотступно вчерена, и вереница сумеречных людей, лишенных веры, и города, кишащие глупцами с лжемер. Где ж среди этого искать добро в жизнь моя? Ответ добру в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, пишешь свою строку. Что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку. Какую вы впишете строку?
1: Школа Уэлл.
2: Hello?
1: Да, он здесь. Как это? Мистер Ноун, вас к телефону. Это Бог. Он говорит, надо Уэлтон принимать дело.
2: Выше нас, расслабься.
3: Нет, Чарли. То-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся.
4: Пора что-то менять.
2: Ты куда? Что ты собираешься делать?
3: Позвоню ей.
4: Я с вас. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
2: К чему это, ну, не так?
3: Да.
2: Толян.
4: Что?
2: Неужели ты считаешь, что идешь с ней?
4: Ой, да брось, конечно, нет. Я не этому радуюсь.
3: В этом суть.
4: А в чем это?

0: всего один единственный раз.
1: Она меня помнит.
2: Боже мой, ты настоящий поэт.
0: Тебе закрой глаза.
2: Закрой глаза. Закрой.
0: Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
0: И
1: его образ плывет рядом со мной.
0: Безумца с плотными зубами.
1: Безумца с плотными зубами. Чей взгляд пронзает мой

0: мысли. По-моему, мы зависли.
1: Да.
0: То ли мне некуда больше бежать, то ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать. Эй!
2: Там ножа, там ножа!
0: То ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать. Эй!
2: Там ножа!